Ведь столько лет срака най живи на свет. Живио, ой, живио, ой, живио на свет. Ваш Иво Мойзер!